0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Трамп назвал ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона неприемлемым и пообещал очередную операцию. Мировые цены на нефть на этом фоне снова пошли вверх после резкого заявления Дональда Трампа по Ирану. Президент назвал ответ Тегерана на американское мирное предложение, напомню, неприемлемым, что усилило опасения на рынке из-за возможных проблем с поставками нефти. В понедельник 16 американских пассажиров круизного лайнера прибыли в медицинский центр университета Небраски. По сообщению официальных лиц, 15 их находятся в карантинном отделении, один человек в отделении биологической изоляции. Еще двое американских пассажиров планера были доставлены самолетом в Атланту для дальнейшего обследования и лечения, сообщили представители властей. По предварительным данным, общее число случаев заражения хантавирусом составляет 10 человек. И в число входят один американский и один французский пассажир, у которых тест дал положительный результат уже после исхода судна. Но и из 18 жителей нашей страны, которые были репатриированы, 16 находятся в Небраске. Тот, чей тест оказался положительным, помещен в отделение биологической изоляции. 15 человек с отрицательными результатами тестов находятся сейчас на карантине. И разведывательная авиация Соединенных Штатов резко увеличила активность у берегов Кубы. Похоже, наблюдалось перед операциями в Венесуэле и Иране, сообщает CNN. И так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Не жарко будет в Филадельфии на этой неделе, но в основном солнечно и ветрено. Возможно, что в среду будет потеплее, где-то до 75 градусов по Фаренгейту прогреется воздух в Филадельфии, но во второй половине дня может быть дождь, а также дождь может быть и в четверг утром при переменном сильном ветре. В Портленде после 80 градусов тепла в среду будет гораздо прохладнее, даже не будет и 60 при дождливой погоде. Возможно, что дожди задержатся в Портленде и на четверг, но будет чуть потеплее. На небольшого Сиэтла после 80 градусов по Фаренгейту во вторник будет также прохладненько, в среду где-то около 60, и также возможен дождь. Кстати, и в Портленде и в районе Большого Сиэтла синоптики прогнозируют на среду и на четверг сильный ветер.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Carpe Android Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Мировые цены на нефть на этом...
2: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Вверх после резкого заявления Дональда Трампа по Ирану. Президент назвал ответ Тегерана на американское мирное предложение, напомню, неприемлемым, что усилило опасения на рынке из-за возможных проблем с поставками нефти. И на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива нефть марки Brent в начале этой недели подорожало почти до $104 за баррель, а американский WTI приблизилось к $98 за баррель. Ранее, напомню, цены уже поднимались еще выше, более $105 за баррель за марку Brent и свыше $100 за WTI, сообщает агентство Reuters. На прошлой неделе нефть дешевела из ожидания, что конфликт вокруг Ирана может скоро завершиться, а Армунский пролив снова полноценно откроют для поставок. Однако сейчас аналитики считают, что Соединенные Штаты и Иран по-прежнему весьма далеки от договоренностей. И, по мнению экспертов, ситуация вряд ли изменится до визита Трампа в Китай, где он собирается обсудить Иран с Си Цзиньпинем. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию, которую ведет госсекретарь нашей страны Марко Рубио, и он отвечает на злободневные вопросы журналистов, которые касаются тем Ирана, Кубы, ну и также наши местные проблемы.
3: Вы, пожалуйста, давайте с вас начнем. Госсекретарь Рубио, видели вы в последнее время какие-либо признаки того, что Иран готов отказаться от своей программы по созданию ядерного оружия, которые были бы достоверными, поддающимися проверке и которые привели бы к немедленной деэскалации? Ну, слушайте, это давняя проблема с ними, да? Они всегда говорили, что не хотят ядерного оружия, но они так говорили, но не имели этого в виду. А почему вы говорите, ну откуда вы знаете, что они не имели этого в виду? Ну, мы знаем, потому что они делают все то, что исторически пытаются делать, то, что делают, когда имеешь программу по созданию ядерного оружия. Например, они разрабатывают и пытаются усовершенствовать ракеты дальнего действия, которые сейчас в некоторых случаях способны достигать большой части Европы. Они строят эти огромные подземные центрифуги для обогащения урана. В мире есть страны, занимающиеся обогащением урана, но эти ребята делают это в горах, в пещерах и в тайне. У них всегда были секретные компоненты ядерной программы, о которых мир не знал. И мы точно знаем, что у них есть высокообогащенный уран с обогащением 60%, что они его получили, и что он не имеет никакого гражданского применения, никакого, абсолютно никакого. Так что у них есть возможность согласиться на что-то, что явно покажет, что они больше не заинтересованы в ядерном оружии. Одно дело сказать, что мы не хотим ядерного оружия, другое дело делать то, что доказывает, что вы не хотите ядерного оружия. Кстати, если Иран хочет гражданскую ядерную программу для атомных электростанций и подобного, да, в мире есть много стран, у которых это есть, и они не занимаются обогащением. Они импортируют обогащенный материал, и они могли бы это иметь, если бы хотели, но они ведут себя так, будто бы это не то, чего они хотят. Они ведут себя так, будто хотят военной ядерной программы. Это неприемлемо. Именно этот процесс мы сейчас и пытаемся создать. В этом и заключается цель данной дипломатии – достичь определенного уровня взаимопонимания относительно того, по каким вопросам они согласились вести переговоры. Нам не обязательно иметь готовое соглашение, это очень сложно, много деталей, но у нас должно быть дипломатическое решение, в котором будет очень четко указано, по каким темам они готовы вести переговоры, а также какой объем и какие уступки они готовы сделать на начальном этапе, чтобы эти переговоры имели смысл. Именно над этим работают Стив, Джаред и вся команда, и я надеюсь, что у меня скоро будут хорошие новости по этому поводу. Это тот результат, который мы предпочли бы еще год назад. Я думаю, что именно такого исхода большинство из нас предпочло бы уже очень давно, но, учитывая их действия, они не оставили нам такого выбора. Слушай, я не могу понять, кому отдать слово, просто тыкну в середину, вот вы. Вы там, да, на заднем ряду. Спасибо, господин президент. Что? В следующем я перейду к вам. Спасибо, госсекретарь Рубио. Добро пожаловать в Белый дом. Что еще раз? Вы обращаетесь ко мне? Да, я к вам. У меня два вопроса по двум разным темам, которые относятся... А что, тут можно задавать два вопроса сразу? Много людей у вас тут. Ну хорошо, вы мне задаете два вопроса, я отвечу на один, и причем я выберу...

тот, который мне понравился, да? Спасибо, господин госсекретарь. Первый вопрос. Это по блокаде. Есть законодатели из обеих партий, которые утверждают, что блокада является актом войны. Что вы им на это скажете? И мой второй вопрос касается эмбарго на поставки топлива в Кубу. Как долго, господин госсекретарь, это продлится? Ну, два вопроса. Ну, вы знаете, я отвечу на оба, потому что мне оба понравились, да? Первый по блокаде. У нас есть блокада, в принципе, потому что они перекрыли пролив. Я не знаю, с какими членами Конгресса вы разговариваете, но вот что я бы у них спросил. Я бы спросил бы у вас у всех. Это очень просто. Эти чуваки перекрыли Армузский пролив. Вот что говорит Иран. Мы перекроем пролив, никто не сможет пройти, ни одна страна в мире не сможет пройти, если мы не разрешим вам пройти, и вы должны еще и нам платить. Но наши корабли могут проходить, то есть иранские корабли, сколько угодно. Это безумие. Кто вообще согласится на это? Так как же мы дойдем до ситуации, когда они смогут закрыть пролив для всех, и единственное, кому будет разрешено проходить на 100% без оплаты, будут иранцы. Если вы это сделаете, они будут держать пролив закрытым навсегда. Они пытаются сделать это какой-то новой нормой. Ни при каких обстоятельствах мы не можем позволить им нормализовать тот факт, что они взрывают торговые суда и устанавливают мины в воде. Поэтому наш ответ на это будет таким. Мы заблокируем ваши корабли. Если корабли всех не выходят, то и ваши корабли не будут выходить. Это не акт войны. Это оборонительная мера. Это ответ на то, что они решили сделать. Знаете, что такое акт войны? Установка мин в воде. Почему члены Конгресса, кто бы они ни были, не жалуются на это? Они должны были этим заняться. Эти парни заложили мины в воду. Это уже... И это уже просто... Это незаконно. Они это сделали, да? Но это просто безумие. Так, теперь по Кубе. Нефтяная блокада Кубы. На самом деле нет никакой нефтяной блокады как таковой. Вот что происходит с Кубой. Куба раньше получала бесплатную нефть из Венесуэлы. Им давали кучу бесплатной нефти. Они брали примерно 60% этой нефти и перепродавали ее за наличные. Это даже не шло на благо народа. Единственная блокада, которая произошла, это решение, принятое самими кубинцами. И венесуэльцы тоже решили, мы больше не будем давать вам нефть бесплатно. И вы можете себе представить, каковы цены на нефть в наши дни. Никто не раздает нефть бесплатно, тем более провальному режиму. Так что проблема с Кубой еще хуже. Их экономическая модель не работает, ну не работает. И те, кто у власти, не смогут этого исправить. И причины, по которой они не могут этого исправить, не только в том, что они коммунисты, это уже достаточно плохо, но они еще и некомпетентные коммунисты. Хуже коммуниста — это некомпетентный коммунист. И вот в чем дело, этой страной управляют некомпетентные коммунисты. Они не знают, как исправить ситуацию. Они действительно не знают. И в 90 милях от наших берегов находится несостоятельное государство. К тому же это территория, дружественная некоторым из наших противников. Так что это неприемлемый статус-кво. Да, вы, пожалуйста. Госсекретарь Рубио, вы едете в Ватикан на встречу с папой. Является ли это попыткой наладить отношения с папой Римским, учитывая риторику между президентом Трампом и папой Лио? Да нет, это поездка, которую мы запланировали давно. И, очевидно, произошли какие-то и события, да? Но нет, слушайте, с Ватиканом много есть о чем поговорить. Приведу один пример. Папа только что вернулся из поездки в Африку, где церковь развивается динамично. И у нас есть общее опасение по поводу свободы вероисповедания в разных частях мира. И мы с удовольствием поговорили бы с ним об этом. Или вот про Кубу. Знаете, мы предоставили Кубе 6 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи. Но, очевидно, они не позволяют нам ее распределять. Мы распределили бы ее через церковь. Мы хотели бы сделать больше. Мы готовы предоставить Кубе больше гуманитарной помощи, распределяемой через церковь. Но кубинский режим своим же людям не дает отдать эту помощь. И мы готовы делать это через церковь, так что есть о чем поговорить с папой на эту тему. А президент недавно заявил, что папа подвергает опасности многих католиков в результате своей риторики вокруг войны с Ираном. Вы согласны с этим мнением? Я не думаю, что вы правильно выразились. Все. Президент сказал, что Иран не может иметь ядерное оружие, потому что они будут использовать его против мест, где проживает много католиков, христиан и других людей. Это возвращает нас к основному вопросу. Президент, не пытаясь говорить от его имени, конечно, но я думаю, что я могу охарактеризовать это таким образом. Он не понимает, почему кто-либо, и уже забудьте про папу, и президент, и я, и большинство людей не могут понять,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Вам бейджики нацепить. Большое спасибо, господин госсекретарь. Откуда вы? Из какого издания? Я Rudo Media Network. Хорошо. Господин госсекретарь, президент неоднократно заявлял, что оружие было предоставлено курдским группам для передачи иранскому народу. Однако курдские политические партии и региональные правительства заявляют, что они не получали такого оружия. Некоторые даже говорят, что это оружие остается на американской базе в регионе. Можете ли вы уточнить, кому было передано это оружие и намерены ли вы его вернуть или хотите передать как-то иранскому народу? Что будет с этим оружием? Да, в конечном счете президент хочет, и, как мне кажется, неоднократно говорил, что он хотел бы, чтобы иранский народ... Слушайте, он разбит горем, глядя на эти кадры. Подумайте об этом. Представьте, что вы иранец, да? Вы недовольны тем, что ваша экономика не работает на вас, у вас нет свободы, у вас нет возможности высказаться, у вас есть друзья, которых застрелили в голову, потому что они просто протестовать вышли. Слушайте, он просто, ему разрывает сердце видеть, что с этими людьми так жестоко обращаются, что у них нет возможности что-либо сделать против собственного правительства. И, кстати, это уходит корнями, если вы помните протесты 2009 года. Людей убивали прямо на улицах. Это жестокий режим, ребят. Это люди, которые вешают людей на кранах городской площади, чтобы все могли это видеть. Они продолжают эти казни, продолжают делать уже сколько? Полтора десятилетия точно. И поэтому я думаю, что президент хочет, чтобы иранский народ имел возможность дать отпор некоторым из тех вещей, которые с ними происходят. Я бы рассматривал это как нечто отдельное, отличное от конкретных деталей этой операции, которая велась до ее завершения, и, безусловно, отличное от операции, которая ведется сейчас. Это другое, мы этим напрямую не занимаемся. Вы, пожалуйста. Господин госсекретарь, по Колумбии можно? Да подождите, вы с Колумбии, может быть, да подождите. Господин госсекретарь, большое спасибо. Что касается Ливана, мы находимся в режиме прекращения огня или просто в режиме меньшей интенсивности огня? И второй вопрос. Считаете ли вы, что вам удастся достичь соглашения между Ливаном и Израилем, не рискуя гражданской войной в Ливане? Что вы делаете, чтобы... Я понял оба вопроса, да. В чем проблема с Ливаном, да? Между ливанским правительством и правительством Израиля нет вообще никаких проблем. Израиль не претендует на какие-либо территории в Ливане. И в целом я считаю, что мирное соглашение между Ливаном и Израилем вполне достижимо в ближайшее время, должно быть достигнуто. Проблема в отношениях Израиля и Ливана заключается не в Израиле и Ливане, а в Хизбалле. Хизбалла действует с территории Ливана, она терроризирует, нападает на израильтян, но при этом наносит огромный ущерб и ливанскому народу. Причина, по которой Ливан подвергается нападениям со стороны Израиля, заключается в Хизбалле, потому что Хизбалла скрывается в каких-то домах, запускает ракеты по израильтянам, и тогда они подвергаются ударам. Так что то, что вы видите сейчас, это ответные действия Израиля либо на нападение, либо на предполагаемые угрозы. И это вообще не новость. Это продолжается уже давно. На что мы надеемся? Мы надеемся, что при нашей посреднической роли правительство Ливана и Израиля сядет за стол переговоров, чтобы достичь этой цели. А это означает, что ливанские вооруженные силы и ливанское правительство должны не просто иметь желание, но и способность начать противостоять Хизбалле и разоружить ее наконец-таки. Потому что ливанский народ тоже является жертвой Хизбаллы. И, кстати, если говорить о Хизбалле в Ливане, кто стоит за этой организацией? Почему она существует? Это марионетка Ирана. Если вы посмотрите на Ближний Восток и проанализируете каждую проблему, Хамас, Хизбалла, в некоторой степени хуситы и другие там тоже, за каждой из этих группировок стоит Тегеран. Так что помимо ядерного оружия, помимо всех этих других вещей, эти чуваки стоят за всеми злоумышленниками. Хизбалла — это крыло, это продолжение стремления Ирана дестабилизировать регион. Поэтому мы очень привержены этому процессу, это будет нелегко. Вы задаете мне сложный вопрос. Вы знаете, это продолжается уже давно. Это будет нелегко, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обе стороны продолжали переговоры с тем, чтобы можно было добиться прогресса в достижении какого-то постоянного перемирия, которое не будет постоянно нарушаться Хизбаллой и насилием со стороны Хизбаллы. Вы, пожалуйста. Я импровизирую, ребят, простите. Вы упомянули 2 американских корабля, которые благополучно пересекли Армузский пролив. Другим кораблям говорят, что безопаснее вернуться к обычному режиму, или в обозримом будущем ограничения останутся в силе. По понятным причинам я не буду разглашать, с кем мы ведем переговоры, кому даем указания о перемещении. Мы хотим, чтобы эти операции проходили безопасно. И я думаю, что по мере развития событий и прохождения кораблей мы будем делать такие заявления постфактум, исключительно в целях обеспечения безопасности. Но цель очень простая — создать транзитную зону, защищенную пузырем, военно-морскими и военно-воздушными силами США, и затем позволить судам, которые хотят пройти через нее и добраться до рынков, и также укреплять уверенность в возможности делать это в будущем. Это не произойдет за 12 часов. Требуется время, чтобы создать такую защитную зону и завоевать доверие, но это и есть цель. Мы поддерживали связь, я не знаю, с несколькими различными судоходными компаниями по поводу перевозки судов, и мы надеемся продолжать улучшать ситуацию с безопасностью, мы начнем видеть некоторые из этих перемещений, и мы объявим об этом, когда это произойдет, уже после того, как это произойдет. Мы не будем, например, объявлять: «Эй, завтра в 12

0: пройдет судно «Экс». По очевидным причинам, потому что это снижает уровень безопасности. Но мы уверены, что сможем этого добиться. Слушайте, это не решит всю проблему пролива, это решит значительную ее часть. Но важно бросить вызов тому, что делает Иран. Ребята, еще раз, я не знаю, что вы вынесете из сегодняшней пресс-конференции, я не могу вам указывать, что писать, но нельзя позволить Ирану нормализировать этот контроль над проливом. Это совершенно незаконно. Это возмутительно, и каждая страна в мире должна присоединиться к нам, осудить это и предпринять какие-то действия. Но Соединенные Штаты выступили вперед и пытаются что-то с этим сделать сейчас. Что по Колумбии, господин секретарь? Я прошу прощения. Слушай, я не знаю, успеем ли мы сегодня до Колумбии дойти. Ну какая Колумбия? Там сейчас выборы у вас. Идите, выбирайте. Мне интересно узнать о вашей встрече с Южным командованием сегодня. За вами висела фотография, карта Кубы. Что вы обсуждали с Южным командованием по Кубе? Есть какие-то новости? Я не собираюсь вам рассказывать, что я там с ними обсуждал, да? Но это имело какое-то отношение к Кубе? Да нет, слушайте, Куба находится в зоне ответственности Южного командования, вот и все. Вы знаете, их ближайшая территория. Во-вторых, я там был, там были наши послы из всего западного полушария. Я выступал перед ними, встречался с генералом, который только что принял командование Южным командованием. И там случайно оказалась карта Кубы. Я говорю, ну давайте сфотографируемся на фоне. Так вот, там есть другие карты других стран. Но, может, у них там карта Гренландии тоже висит? Что? Гренландии. Нет, такой карты у них не было. В красном, пожалуйста, вы. В красном. Хорошо. Кристина из Телемунда, господин министр. Могу задать вам вопрос на испанском? Да, вы можете спросить на испанском, но мне придется переводить. Тогда я спрошу на английском, если вы можете ответить тогда на обоих языках, да? Сегодня я проверила сайт Государственного департамента, и за Гильда Кабейо, министра внутренних дел Венесуэлы, по-прежнему объявлена награда 25 миллионов долларов за наркотрафик и наркотерроризм. Мне интересно, приостановило ли это, или вы ведете переговоры с Делси Родригес о его выдаче? Что там происходит? У меня нет никаких новостей по этому поводу. Что написано, то написано на сайте. Да, эта политика не изменилась. Но, ребят, давайте будем немного взрослее. Я не буду вам рассказывать о том, о чем мы обсуждаем с лидерами этих стран. Прямо там, в зеленом. Я к вам перейду. Вы все с телевидения, что ли? Да. Хорошо, давайте. Давайте, извините, давайте. Я учусь. Мне дали шпаргалку с тем, где какой журналист сидит. Я не знаю, куда я ее дел. На некоторых из вас были красные крестики. Да шучу, нет, это неправда. Давайте. Средняя цена на бензин в стране сейчас 4,50 доллара. Если у вас мнение о том, как долго американцы должны это терпеть, считаете ли вы, что это повлияет на большинство республиканцев на промежуточных выборах, что им не удастся выиграть? Я не буду строить догадки о политической стороне вопроса. Слушайте, очевидно, обусловлено это все глобальными событиями. Это было верно и во время войны России и Украины, когда вы видели, как это происходило. Слушайте, мы не получаем от пролива столько же выгоды, сколько другие страны. Я не знаю, видели ли вы, какие цены на бензин в других частях мира, которые действительно сильно страдают? Вот они страдают. Так что нам очень повезло, что США в настоящее время являются крупнейшим в мире экспортером нефти и природного газа. И в результате не из-за этой войны, а потому что у нас есть такие возможности, да? Так что мы в некоторой степени защищены. Конечно, мы все еще в какой-то степени уязвимы перед мировыми ценами, но в конечном итоге мы более защищены, чем другие страны, хотя это, без сомнения, не радует американцев, которые платят больше на заправках. И это, безусловно, одно из последствий. Есть люди, которые вообще предсказывали еще больший рост цен на бензин. Достаточно сказать, что это... Подумайте об этом так вот, да? Все должны думать об этом вот так. Если бы у Ирана было ядерное оружие, они решили бы перекрыть пролив и поднять наши цены на бензин до 9 или 8 долларов за галлон, мы не смогли бы вообще ничего с этим поделать, потому что у них было бы ядерное оружие. А Иран, обладающий ядерным оружием, сможет делать с проливом все, что ему вообще заблагорассудится. И никто не сможет ему ничего сказать. И это одна из многих причин, помимо огромных человеческих жертв в результате ядерного удара, почему Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Это пример того, что если бы у них было ядерное оружие, они бы перекрыли пролив и сказали бы миру, ну и что вы с этим сделаете? У нас есть ядерное оружие. И этот мир, который никто из нас не хочет оставить после себя, этого не произойдет при нынешнем президенте, но какой-то будущий президент и будущий. Вы понимаете, будущие американцы будут вынуждены решать эту проблему. Вот еще один пример того, почему этим ребятам никогда нельзя позволять иметь ядерное оружие. Черным, пожалуйста. Да вы в черном, говорю. А вы оба в черном, да. Он ближе. В черном. Да вы вообще в синем. Я, конечно, дальтоник, но синий и черный я различаю. Вот там. Вы, пожалуйста. Спасибо. Слушайте, это хаос какой-то, ребят. Добро пожаловать в Белый дом. Вы давно являетесь ведущим экспертом по правам человека в Китае, в том числе по вопросам религиозных преследований, торговли человеческими органами. Президент Трамп готовится к встрече с Си Цзиньпином на следующей неделе. Ожидаете ли вы, что вопрос прав человека будут обсуждаться? Но мы всегда поднимаем этот вопрос, и он остается актуальным. Я думаю, что в некоторых случаях мы доказали, что наиболее эффективно поднимать эти вопросы в соответствующей обстановке. Но мы всегда поднимаем эти вопросы. Они важны для нас, наряду с теми, конечно, с другими вопросами. Но эти вопросы остаются приоритетными с нашей точки зрения и в наших разговорах об этих вещах всегда. Хорошо, давайте к вам перейдем на первых рядах, а то вы на меня разозлитесь. Я из Associated Press. Вы упоминали ранее, что некоторые страны в частном порядке и публично выразили готовность помочь проекту «Свобода». Можете ли вы сказать, сколько стран обратились к США с предложениями о помощи и какого рода возможности они предлагают? Это хороший вопрос. Многие страны заявили, мы должны что-то с этим сделать и исправить ситуации. Речь идет о десятках, о единицах или более чем 100 стран. Сколько стран? Я не знаю. Я не знаю, сколько точно. Я просто скажу вам, что я думаю по этому поводу. Проблема в возможностях, понимаете? Многим странам хочется что-то с этим поделать, но у них нет флота. Или они не могут прибыть вовремя, или еще чего. Другие, у которых есть флот, говорят, о, мы будем участвовать, но мы будем участвовать после того, как все закончится. Но после того, как все закончится, это вроде как и смысла не имеет, правда же? Так что мы хотели бы, чтобы нас поддержали. Возможно, в миссии после завершения конфликта есть какая-то польза. Я не преуменьшаю это, но я думаю, что в этом заключается сложность. Это и есть другие способы, которыми они могут помочь, уникальные способы, которыми они могут помочь. И я не хочу вдаваться в подробности о том, кто эти страны по понятным причинам, потому что они готовы помочь нам определенным образом, но, возможно, не хотят, чтобы это было обнародовано, просто потому что это повлияло бы на внешнюю политику или внутреннюю у них там. Это могло бы иметь некоторые внутренние последствия, но в конечном итоге я не хочу вводить вас в заблуждение. Основная ответственность за проект «Свобода» на США, потому что мы единственная страна, которая может проецировать силу в этой части мира так, как мы это делаем. Мы единственные, кто может это сделать. И мы это делаем в качестве одолжения миру. Это одолжение миру, потому что именно их корабли оказались в затруднительном положении, не наши. Именно их запасы топлива застряли. Кстати, гуманитарная помощь. В Персидском заливе застряла гуманитарная помощь, предназначенная для разных стран. Еще удобрения, необходимые им для выращивания продовольствия и сельскохозяйственных культур, они тоже застряли в Персидском заливе. Это не наши удобрения, их удобрения. И мы хотим им помочь. И именно поэтому президент выступил с инициативой, потому что мы единственные, кто может это сделать. Господин госсекретарь, что касается роста цен на нефть и газ, президент сказал, что это небольшая цена за избавление от ядерного оружия в Иране, но уже 10 недель прошло. Стали ли мы ближе к тому, чтобы избавиться от иранских ядерных материалов? Слушайте, вот как нужно думать про Иран, да? Вот просто подумайте. Иран, вы должны понять. Их план заключался в том, чтобы создать такой военный щит, за которым у них было бы столько тысяч ракет, дронов и всяких других ракет, что их невозможно было бы атаковать. А за этим военным щитом, который они пытались создать, они могли бы сделать со своей ядерной программой все, что захотят. У них больше нет этого военного щита. Мы говорили об этом с самого начала, и мы очень последовательны в этом послании. Завершающаяся операция должна была уничтожить их ВМС. У них больше нет ВМС. У них его нет, никакого флота. У них есть небольшие лодки, катера типа «Бостон Уэйлер», но флота у них больше нет. У них нет ВВС. Ну вот просто вспомните, когда вы в последний раз читали или слышали о том, что иранский самолет куда-то там летел? У них нет ВВС. Их ракетные возможности были существенно ослаблены, их промышленная база была серьезно повреждена, так что их способность создать щит, за которым они могли бы развивать свою ядерную программу, была уничтожена. Это очень существенное достижение. И именно в этом заключалась цель операции «Эпическая ярость» с самого первого дня. Это была цель. А что нужно сделать с их ядерными материалами, чтобы война закончилась? Ну вот это одна из тем, которую необходимо обсуждать. Операция закончена, эпическая ярость закончена. Как президент сообщил Конгрессу, мы этот завершили этап. Понятно? Теперь мы переходим к следующему этапу по обеспечению свободы. Что касается переговоров, то, на мой взгляд, президент ясно дал понять, что часть переговорного процесса должна касаться не только обогащения урана, но и того, что произойдет с этими материалами, которые зарыты где-то глубоко, но к которым у них по-прежнему есть доступ, если он когда-нибудь они его захотят извлечь, да? Этот вопрос необходимо решить. Это вопрос обсуждался в ходе переговоров. Я не буду подробно рассказывать о том, какого прогресса удалось достичь в этом вопросе, потому что я не хочу поставить под угрозу ход переговоров, но достаточно сказать, что президент и вся команда осознает центральную важность этого вопроса. Прямо там. Вы, пожалуйста, да. Да-да. Спасибо. Спасибо, господин госсекретарь. У меня тоже два вопроса. Во-первых, участвуете ли вы в тех переговорах, о которых вы только что рассказали? И во-вторых, президент Трамп ясно дал понять, что США не зависят от Ормузского пролива. Так почему же американцам вообще следует думать о проекте «Свобода», о прохождении этих танкеров сквозь этот пролив? Ну, я думаю, что второй вопрос я первым отвечу. Почему это должно волновать американцев? Потому что в конечном счете это все влияет на мировую экономику, а это, в свою очередь, в долгосрочной перспективе влияет на нашу экономику. Это во-первых. Во-вторых, если мы живем в мире, где государством-изгоем, таким как иранский режим, позволяет осуществлять контроль над нашими международными морскими путями, то очень скоро вы увидите, как это произойдет на многих других морских путях по всему миру. Я могу назвать вам 6 или 7 жизненно важных морских путей по всему миру, по которым некоторые страны смогут решить, решить. Знаете, если Иран может это делать, то мы это тоже будем делать. Мы начнем вводить плату за проход, и это будет подбираться к нам все ближе и ближе. Это недопустимо, и мы не можем жить в таком мире. Много времени и энергии было вложено в идею, что международные воды свободны для свободного движения товаров. То, что мы производим в этой стране и экспортируем, должно проходить через международные морские пути. И для нас жить в мире, где какая-то страна может решить, теперь мы владеем международным морским путем, и вы должны платить нам, если вы хотите им пользоваться, это норма, которую мы никогда не примем. И именно это иранцы пытаются заставить нас сделать. Поэтому мы предпринимаем две меры. И о второй мы еще недостаточно поговорили. Вторая мера, которую мы предпринимаем, это обращение в ООН. Вы любите все ООН, да? Так вот, мы пытаемся обратиться в ООН. Мы говорим, хорошо, страны мира, осудите это. Скажите, что это неправильно устанавливать там мины. Неправильно стрелять по торговым судам. Ребята, вот о чем мы здесь говорим. Эти парни бомбят торговые суда. Они не бомбят военные корабли, они бомбят торговые танкеры. Это возмутительно. Это должно прекратиться, и этому нужно положить конец. А если этого не произойдет, то мир должен также подвергнуть Иран дипломатической и экономической изоляции. Но если мы живем в мире, где глобальные морские пути могут быть захвачены странами, это будет иметь прямое влияние на американцев и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. И мы не можем позволить, чтобы это началось с Ирана. И мы единственные, кто вообще может с этим хоть что-то сделать. Да, вы, пожалуйста, прямо здесь, вот в этой зоне. Вы. Господин госсекретарь, намерен ли президент оказать давление на Пекин в отношении его политики в отношении Тайваня во время своего визита в Китай на следующей неделе? Я уверен, что Тайвань станет темой разговора.
1: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
0: Вы знаете, китайцы понимают нашу позицию по этому вопросу. Мы понимаем их позицию. И я думаю, что обе стороны, опять же, не забегая вперед и не предсказывая, что там будет на переговорах, но я думаю, что обе стороны понимают, что ни в чьих интересах не лежит дестабилизация ситуации в этой части мира. Нам не нужны никакие дестабилизирующие события в отношении Тайваня или где-либо еще вообще в Тихоокеанском регионе. И я думаю, что это в интересах и США, и Китая. Господин госсекретарь, Кара Кастанеда из Линдл ТВ. Спасибо, что отвечаете на мои вопросы. А что происходит? Почему? А что? Почему все ржут? Они вас обижают, что ли? Нет, меня не обижают. Я надеюсь, по крайней мере, что меня не обижают. Хорошо. Да нет, наверное, нет. Спасибо. Как Государственный департамент интерпретирует недавнее высказывание президента, когда он сказал, цитирую, «иранский народ должен иметь оружие, я думаю, что он получает некоторое количество оружия», конец цитаты. Что он имел в виду? И связаны ли эти комментарии с какими-либо текущими или потенциальными действиями США? Ну, слушайте, я уже ответил на этот вопрос несколько минут назад. Я думаю, что президент считает душераздирающим то, что иранский народ подвергается таким жестоким притеснениям. Слушайте, ребята, я знаю, я это уже говорил. Я говорил это на слушаниях в Сенате, даже когда меня утверждали на мою должность. Я не знаю ни одной страны в мире, где разница между народом и теми, кто управляет страной, была бы столь велика. Этой страной управляют радикальные шиитские фанатики. И это не то, чем является Иран и иранский народ. Да, они могут быть шиитами, но они не радикалы и не священники. Они просто хотят нормальной, обычной жизни. И во многих отношениях это очень космополитичная страна с невероятной историей, с невероятным наследием и так далее. То, что существует огромный разрыв между народом Ирана, которому мы сочувствуем, и президент сочувствует, потому что именно они страдают. Послушайте, мир является жертвой Ирана, понятно? Весь мир является жертвой Ирана, потому что они террористы, из-за того, что они сейчас делают в проливе. Но народ Ирана ежедневно страдает от этого режима, и президент глубоко сочувствует этому, через что они проходят. И я думаю, что он просто выражает это сочувствие, эту фрустрацию от того, что у них нет возможности сделать больше, чтобы избавиться от этого режима, который раздавил эту страну и изолировал ее от мира. А ведь это страна, которая не должна быть изолирована, потому что ее народ феноменален, да? Ой, слушайте, были бы у меня кости, я бы на костях разыгрывал вас, да? Вопросы наши. Нет, вот здесь. Давайте Италию. Итальянец, я вас знаю. Он освещал события на Капитолийском холме. Вы итальянец, да? Да, уже много лет. Да, я итальянец. Спасибо, господин госсекретарь. У меня к вам два коротких вопроса. Во-первых, поскольку вы направляетесь в Ватикан в Италии, как вы оцениваете глобальную роль Папы в условиях нынешних геополитических изменений? И каковы ваши цели в Италии? Связана ли эта поездка с недавними замечаниями президента, в которых он дал понять, что Италия не оказывает ожидаемой поддержки США? А второй вопрос касается Хизбаллы в Ливане. В недавнем интервью на Fox News вы выразили некоторую озабоченность по поводу усиления влияния в ливанских вооруженных силах. Можете ли вы... Что вы об этом думаете? Можете ли вы подробнее поговорить на эту тему? Ну, я уже ответил про Ватикан. Слушайте, Папа Римский, очевидно, является наместником Христа. Я сам католик, но Папа также глава национального государства. И это организация, которая присутствует в более чем 100 странах по всему миру. И мы довольно активно взаимодействуем с Ватиканом, потому что они присутствуют во многих местах на планете. Я уже привел вам два примера. Мы сотрудничаем с католической церковью в области распределения гуманитарной помощи на Кубе. Мы разделяем озабоченность католической церкви по поводу ущемления свободы вероисповедания, преследования христианских меньшинств, а также, как вы знаете, проблем, с которыми сталкиваются христиане в Африке, где Папа недавно побывал. Так что нам есть о чем с ним поговорить, и я довольно активно взаимодействую с ним в этом плане.

0: Так что поездка действительно не связана ни с чем, кроме того факта, что для нас было нормальным взаимодействовать долгие годы, и другие госсекретари делали это точно так же, как и я. Что касается второго вопроса о Ливане, тоже ранее задавали, да? Какой вопрос об Италии? О том, что ожидает президент? А, да, слушайте, итальянцы уже некоторое время участвуют в подготовке полиции и разных сил, поэтому мы с удовольствием выслушаем их мнение по этому поводу. И, кстати, слушайте, в конечном итоге мы приветствуем помощь со всех сторон. Что должно произойти в Ливане, что все хотят видеть, это то, чтобы у вас было ливанское правительство, способное преследовать Хизбаллу и разгромить Хизбаллу. Не должно быть Хизбаллы и правительства одновременно. Должно быть одно правительство, все должны подчиняться ему. И если мы это сделаем, то между Израилем и Ливаном наступит мир. Но мы должны помочь ливанцам обрести способность это сделать. Слушайте, я думаю, что Италия может в этом помочь. Да. Я же вам уже давал слово. Еще вопрос? В зеленом? Я уже вам слово давал? Нет. Хорошо. Господин госсекретарь, вы упомянули резолюцию ООН, в которой вы объявили сегодня. Можете ли вы рассказать, какова цель этой резолюции? В прошлом месяце была аналогичная резолюция, на которую Китай и Россия наложили вето. Вы разговаривали с министром иностранных дел России же, да? Есть ли у вас гарантия, что Россия теперь поддержит эту резолюцию? Мы не знаем. Слушайте, никто бы не хотел, чтобы снова заветировали ее, и тогда внесли бы в некоторые небольшие поправки в формулировку. Я не знаю, поможет ли это избежать вето или нет, но формулировка сложная. Я думаю, что это настоящий тест для ООН. Это как организации. Они могут решить эту проблему или нет? В чем заключается цель ООН? ООН должна быть местом, где можно мирно разрешить глобальные конфликты. Сейчас у нас есть страна, которая незаконно, преступно и противоправно захватывает международный водный путь, взрывает торговые суда, устанавливает мины в воде. Я не знаю, понимают ли люди, насколько это возмутительно, насколько неприемлемо, что какая-либо страна стреляет и пытается потопить торговые суда или устанавливает мины в воде. Обе эти вещи незаконны, поэтому мы обращаемся в ООН и дадим ООН еще один шанс стать форумом, на котором такие вопросы могут быть решены. Мы даже не просим страны, например, направлять войска в регион. Мы просто просим, осудите это, призовите Иран прекратить взрывать корабли, убрать эти мины, разрешить пропуск гуманитарной помощи, потому что гуманитарная помощь там застряла, понимаете? Вот и все. Это очень скромная просьба. И если вы говорите мне, что международное сообщество и сотни стран не могут объединиться вокруг этого, то я не знаю, в чем тогда вообще польза системы ООН, если она не может решить даже такую простую проблему. И я думаю, что как китайцам, так и россиянам я бы сказал и говорил, что в их интересах, чтобы эта резолюция была принята, и чтобы на Иран было оказано давление, потому что в их интересах не допустить закрытия международных водных путей, включая Ормузский пролив, и экономического хаоса в десятках и десятках стран по всему миру. Хорошо. Задний ряд, желтый галстук. Спасибо. Вы, CBN News, вы всегда глубоко верили в Бога и в свою страну? О, мне уже нравится этот вопрос. В конце концов, учитывая, чем вы занимались, вы были чрезвычайно заняты, как мы все знаем. Я должен спросить, какова ваша надежда для Америки в такое время? Моя надежда для Америки? И как вы лично справляетесь с этим? Да, слушайте, моя надежда для Америки такая же, как была всегда. Это надежда, которую, я надеюсь, мы все разделяем. Мы хотим, чтобы Америка по-прежнему оставалась местом, где любой человек из любой страны может достичь чего угодно, где вас не ограничивают обстоятельства вашего рождения, цвет кожи, этническая принадлежность. Но, честно говоря, это место, где вы можете преодолевать трудности и полностью раскрыть свой потенциал. Я думаю, что это должно быть целью каждой страны в мире, не только нашей. Но я считаю, что в США мы не идеальны, наша история не идеальна, но она лучше, чем история любой другой страны. Наша история — история постоянного совершенствования. Каждое поколение оставляло следующему поколению американцев больше свободы, процветания, безопасности, и это наша цель тоже. Но это уникальная, исключительная страна, и по мере приближения к этой 250-летней годовщине, я думаю, что нам есть чему поучиться и есть чем гордиться в нашей истории. Это история постоянного, непрерывного совершенствования, в которое каждое поколение внесло свой вклад, чтобы приблизить нас к воплощению той концепции, которую имели в виду основатели этой страны. Хорошо, у меня еще время на два вопроса всего. Господи! Хорошо, там в розовом. Нет, вот там. Не, вот та дама рядом с вами, в розовом. Нет, не вы. В розовом, простите, я указал на нее. Лазерная указка мне, конечно, тут не помешала бы. Нет, вы в розовом пиджаке, пожалуйста. Спасибо, господин госсекретарь. У меня вопрос об отношениях Ирана и Китая. Какова ваша реакция на визит министра иностранных дел Ирана в Китай? Кроме того, Пекин поручил своим компаниям игнорировать санкции США. Не могли бы вы прокомментировать это? Почему Китай об этом сказал? Слушайте, по этому вопросу я отправлю вас в Министерство финансов. У нас есть несколько вариантов. Если вы проигнорируете наши санкции, вам грозят вторичные санкции. Сегодня у меня для вас нет никаких объявлений по этому поводу. Мы не делаем таких вещей в символических целях. Что касается первого вопроса о визите, то все в порядке. Я надеюсь, что китайцы скажут ему то, что ему нужно услышать. А именно, то, что вы делаете, приводит к вашей глобальной изоляции. В этой ситуации вы злодей. Вы, ребята, не должны взрывать корабли, вы не должны ставить мины, вы не должны пытаться держать в заложниках мировую экономику. Я надеюсь, что китайцы донесут до них это послание, пусть даже в частности порядке, но я надеюсь, что это будет сделано напрямую. Как я уже отмечал сегодня, экономика Китая ориентирована на экспорт. Я не собираюсь выступать от имени того, что в лучших интересах Китая, но это очевидно. Экономика Китая ориентирована на экспорт. Это означает, что они зависят от того, что другие страны будут у них покупать. Но вы не сможете у них покупать, если не сможете доставить туда товары. И вы не сможете у них покупать, если ваша экономика разрушается из-за того, что делает Иран. В интересах Китая, чтобы Иран перестал перекрывать пролив. Это наносит ущерб и Китаю тоже. Господин в красном галстуке, вот там, джентльмен. Да, простите. Можно я, пожалуйста? Да, пожалуйста. Как вас зовут? Лиз Лендерс, новости PBS. Еще один вопрос об отношениях между Китаем и Ираном. В начале своего выступления вы сказали, что санкции будут наложены на каждую финансовую структуру. Относится ли это к китайским банкам? Применит ли президент санкции в отношении китайских банков? Ну, слушайте, это должны Министерство финансов сказать, но у нас есть санкции, и санкции ничего не значат, если вы не собираетесь что-то с ними сделать. Так что я думаю, это ясно. Думаю, Министерство финансов сделает конкретное заявление. Достаточно сказать, что мы серьезно относимся к нашим санкциям. Иран должен заплатить за то, что они сейчас вытворяют, понимаете? В противном случае им это сойдет с рук. Ребята, если им удастся осуществить этот план, не заплатив за это, не отступив, вы увидите, как во многих местах по всему миру другие страны будут испытывать соблазн поступить так же. Это недопустимо. Еще раз хочу подчеркнуть этот момент. Мы продолжаем спорить о войне, об обстрелах, о том, о сём. Эти ребята перекрыли международный водный путь. Ормузский пролив не принадлежит Ирану. У них нет права его перекрывать, взрывать корабли, ставить мины. А именно это они и сделают. Эту проблему необходимо решать. В проблемном случае ситуация не может быть нормализована ни при каких обстоятельствах, пока мы не будем жить в мире, где мы примем. Хорошо, это нормально, вы должны координировать свои действия с Ираном. Платите им пошлины, чтобы проходить пролив. Это не только неприемлемо в проливе, но это создает прецедент, который может повторяться во многих других местах по всему миру. Весь мир должен присоединиться к нам в этом осуждении. И, кстати, весь мир должен присоединиться к нам, чтобы хоть что-то с этим сделать. Мы надеемся, что они это сделают, и мы надеемся, что он нам в этом поможет. Давайте последний вопрос. Давайте. Вы в белом, пожалуйста. Дама в белом. Спасибо, господин госсекретарь. Хорошо, подождите. Подождите. Хорошо, я отвечу еще на два вопроса. Но потом я уйду, извините. Иран что показал? Иран показал, что способен выдержать сильное давление. А вчера президент Трамп заявил, что у них может закончиться место для хранения нефти через 2 недели. Но Иран же показывает, что он сильный. Вы верите, что именно это заставит их сесть за стол переговоров и отказаться от своих ядерных амбиций? И если нет, что заставит их сесть за стол переговоров? Слушайте, их экономика несет огромный ущерб, вы правы. Но дело не в том, что они способны выдержать давление. Дело в том, что им наплевать на страдания народа. Вы понимаете разницу, да? Есть разница между тем, что они могут выдержать давление, и тем, что им на самом деле плевать на народ. Я думаю, что в их системе есть люди, которым не все равно. Некоторые из избранных людей, которых вы видите, они там в галстуках, костюмах, этим ребятам не наплевать, потому что они знают, что в конце концов им придется жить в реальности. А есть еще один элемент их правительства – духовенство, священнослужители, представители КСИР, которые, вероятно, более невосприимчивы, и им вообще плевать. Их больше интересует выживание режима любой ценой. Но в конечном итоге точки давления остаются такими, какими они есть. Стали ли они более раздробленными, чем раньше? Потому что администрация заявляла, что иранский режим раздроблен, что делает ситуацию сложной. Ну, слушайте, сложно с ними вести дипломатические переговоры, потому что, например, делается предложение, а ответ приходит через 5 или 6 дней, потому что оно должно пройти у них через всю систему. Им нужно найти верховного лидера, где бы он ни прятался. Им нужно, чтобы он дал свое согласие. Такая система у них. Да, она всегда была многоуровневой в этом смысле. Очевидно, что она стала еще более сложной из-за того ущерба, который мы нанесли. Но, слушайте, достаточно сказать, что Иран должен заплатить цену. Они не изменят свою позицию из доброты душевной. На них должно быть оказано давление, которое заставит их осознать, что они не могут продолжать перекрывать пролив, иначе им грозят сокрушительные экономические последствия, а также глобальная дипломатическая изоляция, которая, как показало прошлое, они достаточно чувствительны. Но вы правы, у них высокий порог боли, да, но он не безграничен. Он ни у кого не безграничен. Давайте последний вопрос. Давайте вы. Господин госсекретарь, многие хотят знать, какое ваше диджей-имя? Мое диджей-имя? Да, вы ж на свадьбе недавно играли. Ага, так я вам его и сказал, да. А еще один вопрос. Можно еще один вопрос по поводу войны? Если боевые действия возобновятся, ведь вы сказали, что операция «Эпическая ярость» закончилась. Президент также заявлял, что США сотрут их с лица земли, если они попытаются напасть на американские корабли. Если боевые действия возобновятся, вы имеете в виду, что они будут проводиться в рамках проекта «Свобода»? Я спрашиваю об этом в связи с законом о военных полномочиях, естественно. Слушайте, эта операция «Эпическая ярость» завершена. Мы достигли цели этой операции. И я не собираюсь, и мы не радуемся тому, что может возникнуть новая ситуация. Мы предпочитаем путь мира. Президент предпочел бы заключить соглашение. Он предпочел бы сесть за стол переговоров, разработать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, затрагивающий все ключевые темы, которые необходимо решить. Полное открытие пролива, чтобы мир мог вернуться к нормальной жизни. И он предпочел бы, чтобы это обсуждалось по тому маршруту, над которым работали Стив и Джаред, и который мы все поддерживали. Это тот путь, который он предпочитает. Пока что это не тот путь, который выбрал Иран. И в результате Соединенные Штаты вынуждены что-то предпринимать в связи с тем, что мы единственная страна на Земле, которая может хоть что-то сделать для открытия прохода в Армузском проливе, чтобы обеспечить поставки товаров и спасать людей, оказавшихся там в ловушке. И именно этим мы и занимаемся. К чему это может привести в будущем? Вопрос спекулятивный. Я не буду строить догадки о том, что для этого потребуется или к чему это приведет. Но послушайте, послание Ирану такое. Эти ребята стоят перед лицом реального катастрофического разрушения экономики. Разрушение экономики на поколение вперед. Разрушение богатства своей страны на поколение вперед. Им следует одуматься, прежде чем они погубят себя, идя по тому пути, по которому они идут. Не считает ли Белый дом, что предстоящее голосование в Конгрессе является спорным вопросом? О, я люблю говорить на эту тему. Речь о законе о военных полномочиях, да? Я обожаю этот вопрос. Подождите, подождите. Дайте мне ответить. Я обожаю этот вопрос. И вы сейчас поймете, почему. Потому что еще сенатором я высказывался по этому поводу. Закон о военных полномочиях на 100% неконституционен. Однако это не моя личная позиция, не позиция нынешнего президента. Это позиция каждого президента, занимавшего этот пост с момента принятия закона. Он полностью неконституционен. Сейчас мы соблюдаем его в плане уведомления, потому что хотим сохранить хорошие отношения с Конгрессом, да, и мы это делаем. Но даже как сенатор я бы сказал, что закон о военных полномочиях на 100% неконституционен. И слушайте, я знаю, что некоторые из вас, что бы вы ни хотели сказать, но это не просто позиция нынешнего президента. Это была позиция каждой президентской администрации со дня принятия этого закона. Это посягательство на конституционные полномочия президента. Мы не признаем этот закон конституционным, и тем не менее мы соблюдаем отдельное его положение в целях поддержания хороших отношений с Конгрессом. И мы хотим, чтобы они участвовали в этом процессе, мы хотим, чтобы они были в курсе дела. Я был на Капитолийском холме, наверное, 4 раза в этом году, чтобы встретиться со всеми сенаторами, членами Палаты представителей, а также с членами Комитета по разведке и группой 8. Мы хотим, чтобы они участвовали в этом, но я хочу четко обозначить свою позицию по закону военных полномочиях. Он неконституционен. И каждый президент, и каждая администрация занимали такую позицию. Ребята, я вам уже 50 минут дал. Спасибо.
1: Это была чудесная пресс-конференция нашего госсекретаря Марко Рубио, где он отвечал на вопросы по злободневным темам. Вот так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, Форум Дели, База. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. Прохладно будет в Филадельфии в целом на этой неделе, за исключением среды, когда будет 75 градусов по Фаренгейту, но в вечерние часы начнется дождь при уже сильном юго-западном ветре, а с утра четверга тоже будет небольшой дождик. В Порно-Метро-Эре после 80 градусов по Фаренгейту, и то же самое в районе Большого Сиэтла после 80 градусов по Фаренгейту, будет значительно прохладнее, особенно в среду, и к тому же еще дождливо, днем будет где-то около 60 градусов. Раз по Фаренгейту, потом будет намного теплее. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия.
6: Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

Говоря о служении, мы, конечно же, подразумеваем то, что ты заинтересован в другом человеке, заинтересован бескорыстно. Помните, как Христос сказал: «А что вы особенного делаете, когда любите только любящих вас?» Ничего особенного, так все живут. Это дай за дай, это все умение вести расчет. Они нас позвали в гости, мы их в гости позвали. Они улыбаются, дружелюбны к нам, мы к ним дружелюбны. Это не любовь, это просто так все живут. И если ты мне не выгоден, то ты мне не интересен. Мы уже и расстаемся, и семьи распадаются, и дружба разрывается. Но настоящее вот служение, которое Господь рассматривает и видит, оно связано с любовью, когда мы заинтересованы в других людях, которые встречаются на нашей дороге. Конечно, мне бы хотелось расширить представление о служении и поговорить просто об услугах, которые мы оказываем. Услуг много людей оказывают. На дилерской стоянке тебе тоже услуги оказывают. Там стоматологические услуги, даже в церкви услуги определенные оказывают. И вот слово «услуга», там тоже слово «слуга», «serve» – английский термин, да, он сейчас вошел и в русский обиход. Сервис, сервис, сервис, да, это обслуживание, обслуживающий персонал. Там тоже слово «слуга», там тоже слово «служить». В принципе, это предполагает то, что ты оказываешь определенную услугу другому человеку. Как ты это делаешь? Ты смотришь на клиента, как на мешок с деньгами, ты смотришь на возможность обмануть, заработать, за счет него что-то провернуть, выиграть. Это не услуга, это не служение. По крайней мере, Бог так точно не видит такое служение. Есть интересный текст о послании к Ефесям 6:6. «Трудитесь не только тогда, когда за вами наблюдают». В русском синодальном переводе «не с видимою только услужливостью». То есть, когда за тобой наблюдают, ты стараешься. «Как если бы вы искали людского одобрения, а трудитесь, как слуги Христа, от всего сердца, исполняющие Божью волю. Трудитесь с рвением, как если бы вы служили Господу, а не людям». Вот если бы не знать, что эти слова адресованы рабам, в самом прямом смысле слова. Павел жил в первом веке, и тогда был рабовладельческий строй. Если вот не знать, что Павел писал рабам, такое чувство, что он писал пасторам. «Делайте все от души, как для Господа». А он писал рабам, людям, которые совершенно не занимались духовной работой, выполняли абсолютно бытовые разные запросы, нужды, потребности по хозяйству, там, обслуживали своих господ и так далее. То есть он практически писал, каким должно быть отношение, когда ты оказываешь определенные услуги кому-либо. Если бы мы серьезно взяли на вооружение эти мысли, и те из нас, которые работают на производстве, и те, которые имеют свое какое-то частное дело, и так относились к людям, через нас бы прославлялся Бог, не было бы обиженных людей, или, по крайней мере, было бы намного меньше. Как где-то читал, жена спрашивает у мужа: «Сегодня вечером к нам придут гости. Мне готовить ужин так, чтобы они хотели еще раз прийти? Или приготовить так, чтобы больше не хотели приходить?» То есть все зависит от того, как мы относимся к тем услугам, которые мы оказываем для других людей. Конечно, мы как люди верующие, во время поклонения, во время молитв, мы очень благодарны Богу. И правда, мы понимаем, что произошло с нами, и мы выражаем нашу хвалу, и наше поклонение, и наше восхищение Господом. И часто я у себя в офисе дома вот молюсь, размышляю, я прямо чувствую, что я упираюсь в стену. Мой разум не может объять, мой интеллект останавливается. Я не могу объять эту бескорыстную любовь, эту заинтересованность в нас всех людях. Я не могу объять цену, на которую Он согласился еще до сотворения мира. Я не могу объять то, что Он сказал: «Я между вами как служащий, а не возлежащий». Вы знаете, в восточных традициях возлежащий человек, все вокруг него танцуют, он там ловят даже его настроение, глаз с него не сводят, потому что он почетный гость на пиршестве. А Христос говорит: «А я между вами служащий».
Я помню, когда я был еще молодым человеком, первый раз вот эти тексты читал, мой мир перевернулся. Меня всегда учили служить Богу, и тут я читаю, Бог пришел служить нам, а сам не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. И я, когда вот это все как бы суммирую, соединяю вот эти точки, да, я вижу, что в центре внимания человек, а не Бог. Как бы это ни звучало грубо сейчас в церкви, да, но это очень точно, то, что я имею в виду. Любовь делает так, что в центре внимания человек, венец Божьего создания, вредный человек, непослушный, грешный, хитрый, но человек. И первым вот эту любовь к нам доказал Бог. Не тогда, когда мы хорошие и примерные, а когда у нас нет ничего заслуживающего внимания, Он первый доказал свою любовь. Где-то за 8 месяцев до пандемии мы со своей семьей посетили Россию, посетили Армению, в Казахстане я был, и двухмесячная поездка была такая продолжительная, большой тур по многим городам. И я наблюдал за своей дочерью Викой. Она такая боязливая всегда, за руку держится, подростком была. И я что-то так размышлял, ну, понятно, страна неизвестная, люди, культура другая для них, я имею в виду, для моих детей. И я так подумал себе, что вот если бы нас всех депортировали, скажем, с России, а мою дочь оставили там, и у нее нет шанса никогда воссоединиться с нами, и она там осталась навсегда. Я просто видел в ней вот это напряжение, вот этот страх малейший где-то отлучиться, где-то. И я вот подумал, видя, как люди ко мне относятся на конференциях, как люди уважительно относятся, столько благодарности у людей. Мне кажется, что я бы собрал всех этих людей, я бы посмотрел им в глаза, и я бы сказал, если вы меня правда любите, если я для вас представляю хоть какую-то ценность, пожалуйста, всю свою любовь, всю свою заботу направьте на мою дочь, позаботьтесь о ней. И вот я когда читал, когда Христос воскрес из мертвых, и Он ждал учеников своих на берегу, они там были в море, и Петр узнал этот знакомый жест, знакомый голос, и ему так сильно хотелось увидеться с Иисусом. Он за эти несколько суток так бедолага настрадался. Он самое дорогое предал, он струсил, он не справился, он понимал, что он потерял шанс вообще объясниться, хотя бы извиниться перед этим Иисусом. И тут, надо же, Иисус на берегу. И Петр, не дожидаясь, пока лодка причалит к берегу, он бросается в воду, он плывет, он поднимается на этот берег, и собираются ученики, такая затяжная пауза, все включаются, начинают понимать, что случилось. Перед ними дорогой их учитель, и Христос начинает разговор, обращаясь к Петру, говорит: «Симон, ты меня любишь больше, чем они». Я представляю, как билось его сердце, представляю, как он был счастлив, что вообще этот разговор затеяли. Как он сам ждал этого, как он хотел это сказать. «Да, я люблю тебя». Иисус ему говорит: «Если ты меня любишь, паси моих овец». Он как бы отводит взор в сторону. Тут как бы между нами, любовь же она как бы между нами, да? Это я, это ты, это я люблю тебя. Признаюсь тебе в моих чувствах. А тут Христос говорит: «Хорошо, я тебя понял, я тебя слышу, но если ты меня любишь, паси моих овец». И так три раза. Три раза задает вопрос, и три раза Петр отвечает: «Ты знаешь, что я люблю тебя». И он говорит: «Паси моих агнцев», то есть ягнят. Он как бы говорит: я ухожу к Отцу, но здесь остаются дорогие для меня люди. Если ты меня правда любишь, докажи это заботой об этих людях. Вот когда я вот это все читаю, когда я об этом думаю, я понимаю, что в центре внимания человек, человеческая душа. Все остальные системы, религиозные, церковные структуры, доктрины, методы, оно все должно работать на душу человека. Когда Христос исцелил женщину, которая была сгорблена в 18 лет, и надо же, в субботу это сделал. И начальник синагоги уже завелся. Приходите в другие дни исцеляться. Что именно надо в субботу? Надо же, вот понимаете, что
делает с нами религия. Это страшная вещь. И как будто бы ты во имя Бога, и ты же ради Бога ревнуешь, и ты же за эту субботу, ну, как бы кто ж тебя обвинить может? Но человек полностью теряется, он полностью уходит с поля зрения. Тут такой праздник, 18 лет человек ходил сгорбленный, тут выпрямился. И Христос говорит ему: разве не должно быть наоборот? Разве человек для субботы? Не должно ли быть наоборот, что суббота для человека, все для человека? Да отмените вы эту субботу, да увольте вы это начальство. И я понимаю и сегодня, что настоящее служение – это не просто, да, капризы выполнять людей. Нет, Иисус не исполнял капризы людей. Иисус угождал Отцу, но людям Он правда служил. И здесь не надо доказывать. Он положил душу свою за людей. Он сказал: я пришел служить и отдать душу мою за искупление многих. Вот потому настоящее служение – это как бы твой неподдельный интерес в счастье другого человека. Просто в бескорыстный интерес в счастье другого человека. Я не знаю, как это объяснить. Я еще помню, мы еще в Украине жили. И я еще подростком был, 13 лет, 14, 15. И я, когда видел счастливых людей, у меня радость такая приходила. Я просто видел людей, смеющихся, семью счастливую, пожилых людей, которые идут за ручки, держатся. Меня накрывало по-настоящему. Казалось бы, эти люди, я их вообще не знаю, первый раз вижу и больше после этого не видел. Но вот счастье, когда люди не плачут, когда люди не ссорятся, когда людям хорошо, это так откликалось всегда в моем сердце. И я считаю, что это по-настоящему сердце Божие, чтобы устроить человеческую жизнь, чтобы там не было страха, чтобы никто никого не подсиживал, чтобы была свобода, чтобы тянуло в общение друг к другу. То есть создать настолько хорошие условия, чтобы мы развивались. Но это возможно только благодаря любви. Когда нет любви, все разрушается, все распадается. Эгоизм съест нас потрохами. Вот смотрите, как апостол Павел написал 1 Коринфянам 3:21. «Никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, Аполлос ли, Кифа, мир, жизнь, смерть, настоящее, будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Видите, как апостолы видели людей, церковь.

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Народов господствует над народами. Вельможи властвуют над людьми. Но у вас так точно не должно быть. У вас, если ты хочешь быть первым, будь рабом. Служи. Потому ты смотришь на этого Моисея. Наше искаженное представление о мироустройстве, мы видим великий человек. С Богом на «ты» разговаривает, лицом к лицу. Чего значит только жезл в его руке? Каждый раз, когда он эту руку поднимает, Египет весь дрожит от страха. Потому что казни приходят, по слову Моисея. А Моисей был настолько кротким, что когда его выводили из себя, дразнили, унижали, он даже не заступался за себя. А кто из нас способен на такое? Вот сколько из нас способны на такое? Иметь такую кротость, что даже родственники, там, сестра обижала его так, что Бог уже ее наказал. Но Моисей не огрызался, не угрожал. Читаешь об Иисусе, он, страдая, не угрожал. Он не говорил: подождите, еще не вечер, подождите, еще придет день. То есть даже мыслей таких не было. Вот что это за такое состояние внутреннее? Потому я хотел бы сделать маленький, совершенно маленький тест на зрелость. Вот сколько из нас повзрослели всерьез? Сколько из нас зрелые христиане? Вот есть несколько таких характеристик, которые помогут нам разобраться и оценить себя. Вот первое – это терпение. Я последние полгода много раз прочитал пасторские послания апостола Павла. Это послание к Титу, к Тимофею, к Филимону. И обратил внимание на интересную деталь. В этих посланиях Павел не один раз говорит о терпении. Он говорит, что признаки апостола во мне оказались во всяком терпении, прежде всего. Казалось бы, Павел, что там такого особенного в том терпении? Вот там силы, чудеса и знамения, да. Здесь ты любому рот закроешь. Здесь действительно документ, что ты не самозванец, а настоящий великий апостол. А терпение тут при чем? А он ставит терпение в самом начале списка. Не верите? Проверьте. В другом месте он пишет: «Я помилован для того, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем людям, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Чего там такого особенного в этом терпении? Это только так кажется. А когда у тебя сосредотачивается определенная власть, а когда ты старше по возрасту, а когда ты отец в семье, а когда ты пастор церкви или руководитель компании, у тебя огромнейший соблазн злоупотреблять своим положением и просто закрывать рот людям, требовать, настаивать. Поэтому апостол Петр очень точно обозначил вот это. Он сказал: не господствуйте, пастыри, не господствуйте над наследием Божьим, но подавайте пример стаду. Он как бы показал два разных направления, как можно руководить. Он говорит: можно господствовать, можно, конечно. Князья же господствуют над народом. Потому соблазн всегда присутствует, если ты старше по возрасту, более опытный. Всегда, у всех этот соблазн присутствует. Но потому Павел и пишет, что терпение – это признак зрелости. Это когда тебя раздражают, когда тебя заводят, когда тебя унижают. Ты можешь справиться? Ты можешь справиться? Это первый признак. Второй. Евреям 5.1. Здесь написано о первосвященнике. «Всякий первосвященник из людей избираемый, для людей поставляется на служение Богу». Я даже раньше, помню, я цитировал неправильно этот текст по памяти. Я цитировал его, что «из людей избираемый для Бога поставляется». Всегда был вот такой настрой, майндсет такой, что все это для Бога как бы. Здесь читаю, не могу поверить. «Из людей избираемый для людей поставляется». То есть не просто его отделили, и он там с Богом только общается. Но его отделил Бог от людей, но поставил его для людей. И в этом его служение Богу. Представлять интересы людей. В английском переводе represent people – представлять людей перед лицом Божьим. Поэтому главная миссия вот этих Моисея, Аарона, когда ты о них читаешь, они всегда бежали в общество.

0: общество. Бог говорил, отстранитесь от общества, я их накажу. А Моисей говорит Аарону, бери в кадильницу огонь, беги. Началось поражение в стане. И этот седой священник бежит через поле. Казалось бы, оно тебе надо, ты к этому не причастен. Эти люди уже самого Бога достали. Нет, он бежит с этой кадильницей, становится между мертвыми и живыми. В этом и есть его служение. Итак, первосвященник из людей избираемый, для людей поставляется на служение Богу, могущий. Самое интересное дальше, что же он такого может, чего другие не могут? Могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся. Вот это его такая уникальная способность, это отличительная особенность от других людей, да. Что он может? Он может снисходить, он может уступать. Да, он священник, да не просто священник, первосвященник. Но самая большая его способность – это учитывать, что вокруг слабые люди, несовершенные, и потому он может снисходить и уступать. Александр, а ты можешь уступать? Третий вопрос. Тест на нашу зрелость. 1 Коринфянам 12:22. С непристойными частями тела мы обращаемся с большей стыдливостью. Он говорит о теле церкви, но использует аллегорический язык и берет в пример обычное тело человека. И есть те части тела, которые мы не прячем, разумеется. Лицо, например. Наоборот, мы его открываем, показываем. А есть и часть тела, на которую больше всего денег уходит. Потому что их надо постоянно закрывать. Так вот, так и с обществом, так и с людьми. Люди разные. Есть те люди, которым мы хвалимся. Есть те люди, которых мы ставим в пример. Как бы лицо церкви нашей, да? А есть те люди, о которых, если мне звонят и спрашивают, это ваш... Не вру. Звоню в офис, спрашиваю, пробейте, пожалуйста, по базе данных, наш или не наш. А сам думаю, хотя бы не наш. Но мне говорят, наш. Поэтому с непристойными, то есть неприличными, бесстыдными частями тела мы как обращаемся? С большей стыдливостью. Бог так составил тело, чтобы большее внимание уделялось тем частям его, которые не отличаются красотой. Вот вы знаете историю, когда Ной выпил, не рассчитал и лежал голым. И один из сыновей увидел это. Вот интересно, да? Сколько он смотрел на отца. Что он собирался делать с этой информацией? Вот как это вскрывает человека, да? Он пошел к братьям. Сейчас такое видел. Хотите, покажу вам. Что ж ты такое видел-то? Что подняло твое настроение? Так отец голый лежит. И эти два брата сказали, как ты так можешь? И они взяли одежду на плечи свои, они даже не смотрели на отца. Задом подошли. Какая разная реакция на такую стыдную информацию о близком человеке. Я задаю вопрос себе, Александр, а ты вообще кто из этих троих? Когда ты слышишь плохую информацию о каком-то человеке, что ты с ней делаешь? Что это вызывает внутри тебя? Тебе хочется позвонить и кому-то рассказать? Или у тебя болит душа? Или ты думаешь, Боже мой, ну это же наши люди. Ну почему так? Ну зачем? Может, ты проверяешь информацию, а может быть сразу треплешь языком? И это тоже тест на зрелость. Как мы относимся к людям, которые ведут себя непристойно? Но они наши. Я всегда был большущим противником вот этих скандалов в социальных сетях. Зачем? Зачем это раздевать? Зачем? И так В мире мало веры в церковь, в порядочность. Что вы сделали для того, чтобы поправить ситуацию? Поэтому сегодня мы говорим о служении. Служение – это когда ты заинтересован в успехе и в устройстве другого человека. И ты для этого делаешь все. Тебе от этого ничего нет. Просто тебе хочется видеть жизнь другого человека устроенной. Римлянам 15:1-3. Мы сильные. Еще один хороший вопрос. Ты сильный или слабый? Так вот, сильные отличаются от слабых тем, что сносят немощи бессильных и не себе угождают. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал. Опять хороший вопрос. Уступчивость, снисходительность. Начиная элементарно, как ты на дороге себя ведешь, заканчивая, кто должен обязательно последним закончить разговор. Вот эта способность вовремя закрыть рот, а может быть вообще его не открывать. Боже, как же это нужно. Как же это нужно. Сколько бы удалось потушить пожаров, ненужных скандалов. Сколько бы мы сохранили мира внутреннего. Еще один интересный аспект, если говорить о воспитательных методах служения апостола Павла. Вот он настоящий отец. Он даже сказал, что у вас тысячи наставников. Недавно я получил письмо от одного человека, он спрашивает, правильно ли пастора называть отцом, потому что он знает кого-то, и они называют пастора отцом. Ну, я говорю, в принципе, в нашей конфессии так не принято, но апостол Павел говорит, что он отец, и в этом нет ничего такого осудительного. Например, да, Христос сказал, что наставником никого себе не называйте, и отцом никого не называйте, потому что у вас один отец и один наставник. Но между тем апостол Павел говорит, у вас тысячи наставников. Это же Павел сказал, значит, он признавал этих наставников. Но немного отцов, значит, и отцов признавал, и себя называл в определенном смысле отцом. Так вот, что интересно, как он был глубоко заинтересован в развитии людей, в развитии церквей. Я не знаю, как это объяснить, но, может, полгода назад меня это так захватило, вообще, вот почерк Павла и его тон разговора с церквями. Меня просто он захватил, как он смело разговаривал с церквями, но это все было вызвано любовью, абсолютным, стопроцентным интересом в развитии людей. Но ходил по краю, потому что подвергал себя страшной критике. И как вы знаете, как сложно разговаривать с конфликтными людьми. Кажется, это 100 раз я обойду тебя стороной, я же только запачкаюсь, разговаривая с тобой. Оно мне вообще не нужно. Я же тоже много с людьми работаю, я знаю, о чем я говорю. Но Павел – это настоящий отец. Я даже сознаюсь, у меня нет такого дерзновения с родными детьми разговаривать, как он разговаривает с церквями. Это надо так сильно любить людей, чтобы так подставлять свою репутацию, подвергать себя критике, чтобы... Вы сейчас поймете, что я говорю. Я сейчас прочитаю. Вот смотрите, две выдержки. Он говорит о деньгах. А деньги – это всегда пикантная тема. Всегда такая тема, лучше ее не касаться. Потому что это как бы наши мозоли, это наше. И каждый раз, когда о деньгах говорим, ну это не просто о деньгах, это о жертвенности, о щедрости. Это всегда как бы такая тема сложная. Так вот смотрите, что он пишет, филиппийцам пишет. Я весьма возрадовался в Господе, что вы опять начали обо мне заботиться. Как-то даже не скромно тогда. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. И говорю это не потому, что нуждаюсь, потому что я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить и в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и разы два присылали мне на нужду. И говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Вот я Павлу верю. Вот если бы, и вот так посмотреть ему в глаза и сказать, ты зачем вообще затеял этот разговор? Ты же понимаешь, что тебя критиковать будут. Ты же понимаешь, что люди будут шататься и говорить, а, опять начал просить пожертвований. Но я вот ему верю, что он сказал, я ищу не вашего даяния, я ищу плода, умножающегося в пользу вашу. В другом месте он пишет, в наших сердцах для вас не тесно. Мы посвятили себя для вас, а вот в ваших сердцах тесно для нас. Зачем он это делает? Это какая-то шоковая терапия. У него в руках какой-то шокер, и он хочет вызвать какую-то реакцию в людях. Потому он рискует даже своей репутацией, понимает, что его будут критиковать, абсолютно неправильно объяснят и опорочат его доброе имя, но он все равно начинает этот разговор с ними. 2 Коринфянам 12:13, очень похожий разговор. «Чего у вас, Коринфяне, не достает перед другими церквями? Разве только того, что я сам вам не был в тягость?» То есть, как бы другие обо мне заботились, а вы нет. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Опять я Павлу верю. Не будет Павел за какие-то жалкие гроши размениваться и манипулировать. Не будет, это не Павел. Павел, наоборот, когда учил, что благовествующий Евангелие должен жить от благовествования, сказал, я не пользовался ничем таковым, потому что для меня лучше умереть, нежели кто уничтожит мою похвалу. Вот это Павел. Но здесь он говорит, а что же вы так обо мне не заботились, как другие церкви? И я вас отягощать не буду, потому что я ищу не вашего, а вас. Он хочет их разбудить. «Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я меньше любим вами». Дальше говорит, «Допустим, что я сам не обременял вас, но, будучи хитрым, подослал Тита, и Тит собрал пожертвования, но мы же этим не пользовались». Иначе говоря, Павел по-настоящему заботился о людях. Я не знаю, есть ли сегодня такие отцы, такие настоящие отцы, которые не думают о себе, о своей репутации, думают просто о людях, чтобы вызвать в них желание служить и жертвовать. Я вот эти последние несколько дней тоже боролся рассказывать вам эту историю, не рассказывать, но расскажу. Не знаю, оставим мы ее потом в интернете или нет, но вам расскажу. Почему не хочется об этом рассказывать? Таких историй на самом деле много. Я их собираю отдельно, потому что это удивительные свидетельства Божьей славы. Но зная, как люди все перекручивают и не желая подвергать себе критике, я эти истории не рассказываю. Но расскажу одну такую историю. Решился. 8 лет назад я сидел у себя в офисе и то ли читал, то ли размышлял об этой истории, когда пророк Илия пришел в Сарепту Сидонскую. Это был голод тяжелейший. 4-й год не было дождя в Израиле. Когда там читаешь за колесницы Ахава даже, то скот умирал, зелени нет. Даже вельможи и цари не знали, как сохранить животных. Все умирало, экономика на нуле. Не говоря уже о бедных слоях населения. Там люди уже физически умирали. И вот Илия входит во двор вдовы. Это самое, что ни есть, обделенные части населения. И смотрит, как женщина собирает дрова. И Илия спрашивает у нее, есть ли у тебя что-то покушать? Она говорит, У меня в доме есть горсть муки и немножко масла. Вот собираю дрова, сейчас испеку последнюю лепешку для себя и сына своего. Съедим это и умрем. И пророк Илия говорит ей: испеки лепешку, но для меня. А для себя и сына своего сделаешь потом. Ибо так говорит Господь. И здесь начинается самое важное. Потому что то, что говорит Илия дальше, заставляет женщину подняться, выпрямиться. Ее сердце начинает биться, и она не знает, что теперь делать с тем, что прозвучало из уст пророка. А что прозвучало из уст пророка? Если ты сделаешь это для меня, то у тебя не истощится мука в доме и масло в кувшине, пока не закончится голод на земле. И такая борьба начинается. Да, здесь немного осталось. Да, здесь мы тоже, в принципе, умрем. Ну, хотя бы сытыми, хотя бы неделю еще продержимся какую-то. И вот эта борьба, понимаете? Вот почему он пришел в этот дом? Бог мог его кормить, и вороны могли кормить. Вот почему он пришел в этот дом? Почему именно в этот дом? Почему вот к такой бедной женщине? Почему он так с ней разговаривает? Это же, ну, некрасиво, это жестоко. Здесь же мальчик, сын. Ну, как это? Когда я читал эту историю, я услышал голос Божий в моем сердце. Запиши видеообращение. Скажи людям, выставь это в твоих социальных страницах. И скажи людям, чтобы поддержали твое служение материально. Слушайте, у меня не было нужды в финансах в тот момент. Я не нуждался в финансах. И я никогда, за 26 лет нашего служения вместе с Жанной, мы никогда таких трюков не применяли для сбора пожертвований. Никогда. Я осуждал всегда, и это не мои методы, и я, ну, прямо скажу вам, я презираю такую спекуляцию над людьми. И я так сильно этому противился. Я не буду этого делать. В этом нет необходимости. Я не буду этого делать. Это связано с моей репутацией. Меня реально, ну, распнут, меня раскритикуют. Мне хватает этого всего. Но это был голос Божий. Уже имея небольшой опыт вот слышания голоса Божьего, я прямо чувствовал, как Бог наставит. И я прихожу к выводу, что это вообще разговор не обо мне, что это о ком-то другом, это кому-то другому надо. Точно так, как и в том случае, это не Илье надо было. Это надо было женщине. И я решаюсь на это, записываю видео в такой же ультимативной форме, как это говорил Илья этой вдове, выставляю это все в социальные сети. Проходит чуть больше года, может, года полтора. После этого всего стараюсь в комментарии не заглядывать, потому что там ужас, там просто тебя разрывают на части. Самое все, что можно плохое о себе прочитать, там можно прочитать. И я был опять в России, на какой-то конференции, какие-то служения. Ко мне подходит женщина и говорит: я специально приехала рассказать вам свою историю. Вы помните то видео, которое вы выставляли? Да, помню, конечно, да. Еще бы. Она говорит: я вдова. И я жила от зарплаты до зарплаты. Очень скромно. И у меня один ребенок, дочь. И она замужем, но она не может забеременеть. Это такое бремя для меня. Я так бы хотела уже внука. И я однажды наткнулась на вот это видео ваше. И когда его прослушала, что-то случилось со мной. И я дала Богу обет, что я буду 12 месяцев отделять от своей скромной зарплаты часть и отсылать на адрес вашего служения. Александр, когда я заплатила 12-ю часть, пришла на работу, а я работаю на производстве всю свою сознательную жизнь на одном месте, на заводе где-то, я точно не уточнял. Меня вызвало начальство и сказали, что они как-то выбрали одного человека и сделали мне бонус на 40 тысяч долларов. И я смогла купить себе квартиру. Я пришла домой, и мне позвонила дочь и сказала: «Мама, я беременна». Прошло несколько недель, замечательный человек сделал мне предложение, и я вышла замуж. И она пригласила мужчину, подошел мужчина, мы познакомились. И она сказала: «И еще одно чудо. Мы вместе согласились удочерить маленькую девочку». И такая милая, красивая девочка подошла, и я с ней даже сфотографировался, у меня есть фотография. И она говорит: «Я увидела, что это нужно было для меня. Вот все то, что вы сделали». Я не знаю, может, это и для других людей нужно было. Это все зависит от, с той стороны, есть ли вера. Но я понял, что в тот момент, когда я сидел в офисе, это даже было не обо мне. Вообще не обо мне. И вот это тоже такой интересный рубеж. Вообще, это о тебе или это о других? Это о тебе или о других? Все крутится вокруг тебя или вокруг других? И вот эта зрелость, понимаете? Зрелость, когда ты все равно доверяешь Богу и думаешь о других. И вот что я понял, что мое место или твое место, где ты должен быть, оно связано с тем, что ты можешь делать, что ты любишь делать, что у тебя получается делать, на что ты учился. Помните, как Павел написал: если ты учитель, так пребывай в учении. Если ты раздаватель, тогда раздавай. Если ты увещатель, то есть душепопечитель, ну тогда увещевай. Если ты начальник, тогда начальствуй. И я как бы вдруг понял, весь вопрос в том, кто ты. Кто ты? Не занимайся ничем другим, кроме того, кто ты. И я для себя обнаружил, что есть такой важный треугольник, где стоит искать свое место в жизни и служить другим людям. Первое – это область нужды. Бог всегда посылает свою благодать в область нужды, там, где кому-то плохо. Всегда Божья благодать направляется туда, где кому-то плохо. Не ищи место, где всем хорошо, и там пытаться локтями себе еще раздвинуть кусочек. Ну-ну, иди туда, где кому-то плохо. Там всегда будет Божья благодать. Это первое. Второе. Делай то, что ты можешь делать. Что у тебя получается. Что тебе нравится. То есть твоя сильная сторона. Что ты умеешь. На что ты учился, как я сказал. И третье. Это Божье содействие. Если это действительно воля Божья для тебя, то Бог будет тебе содействовать. Это будет заметно, потому что Бог может бездействовать в ответ на твои действия. Бог может противодействовать. Оно мне не надо. Оно мне 100 лет не надо идти против вражда. Знаешь, какой Савл был усердный в своих подвязаниях? Но он, Христос ему сказал: тебе трудно идти против вражда. Это такая палка с заточенным концом. Много у тебя хватит сил? Поэтому мне важно Божье содействие. И когда я стал смотреть в Библии, как Бог содействовал отдельным людям, это просто такая милая картина. Это так красиво наблюдать, когда читаем за Неемию, да, как он скорбел, как ему запало в сердце вот это, что город разрушен, Иерусалим, ворота сожжены огнем. Знаешь, мы же все реагируем на информацию, правильно? Есть много плохой информации. Сейчас вот с этой войной столько горя, что уже сил не хватает на это реагировать. И в то время любимый город разрушен, ворота сожжены огнем. Но пришло какое-то время, и в сердце Неемии западает вот эта история. Там пришли люди с Иерусалима. Он поинтересовался, как там Иерусалим? Да как? Плохо. Как? И он знает, что завтра ему к царю. И он знает, что нельзя являться с кислым видом. А ничего с собой сделать не может. И царь внимательно прочитал на его лице, что случилось. Давай, выливай душу. И Неемия начинает выливать ему душу. Да как же мне не быть печальным, когда город моих отцов в таком состоянии? И вот интересно наблюдать, как Бог начинает содействовать Неемии. Поворачивается сердце царя. Тех самых царей, которые этот город опустошили. Бог поворачивает сердце царя, и он говорит: что я могу сделать для тебя? Вы серьезно? Да. И я сказал царю: если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они дали мне пропуск, пока я не дойду до Иудеи. Там же везде ваши, там же всегда эти блокпосты. Я ж туда не пройду даже. И письма к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для моего дома, где я теперь буду жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Какая красивая картина. Никаких усилий, никаких истерик, просто Бог благоволит к тому, что этот человек хочет делать. Поэтому я понял, да, вот есть область нужды, есть то, что ты можешь делать, то, что у тебя загорелось в сердце, и есть Божье содействие, просто Божье благоволение. И начинай делать, потому что действовать должен ты. Ты хочешь, чтобы Бог содействовал? Действовать должен человек. Поэтому так интересно устроен наш мир. Когда все крутится вокруг меня, и зависть, и кто-то лучше живет, чем я, и депрессия, и подавленность, и настроения нет, и голова болит, и все виновны в моих несчастьях. А начинаешь замечать других людей, солнышко выходит. Я помню, слушал передачу о подростках, молодых людях из богатых семей. Они давали интервью там. Какая у них депрессивная жизнь. Единственный ребенок в семье или там двое детей. И интервьюер спрашивает у них: ну, какие у вас игрушки? Помню, девочка говорит: у меня вот одна игрушка за 60 тысяч долларов. Другая игрушка, там комната оборудована только специально, там несколько сот тысяч долларов. И вы думаете о самоубийстве? Да, у меня депрессия. И одна компания организовала такой тур для таких детей из богатых семей в Калькутту, в лазарет матери Терезы. Помогать там, кто хочет. И поехало много достаточно таких вот детей из таких семей. И они целый год вместе с монашками там этого ордена, они ходили по улицам, поднимали больных, умирающих людей, лечили их, мыли, стригли, хоронили, кто не выжил. И через год невозможно было вернуть этих детей домой. Они не хотели домой. У них загорелись глаза, к ним вернулась какая-то жизнь. Вот такой парадокс. Вот такой парадокс. Я однажды брал интервью у одного человека, Антона. У него редкая болезнь, очень мягкие кости. Я не знаю, где это интервью. Это было очень давно. Но у него в жизни было больше 100 переломов костей. Как мел крошится косточки. И он бедный, всю жизнь страдает. И его при рождении родители оставили, и он жил в квартире на третьем или пятом этаже, и он несколько лет, его даже не выносили с этой квартиры, потому что его боялись там перекладывать, он всегда это сопровождалось очередным переломом. И он говорит: все, что я видел, форточку, кусочек неба, это все, что я видел несколько лет. Мне приносили покушать, за мной там ухаживали. И когда он уверовал, когда он принял Иисуса Христа своим спасителем, он попросил провести телефонную линию и открыл линию доверия у себя в квартире. И кто-то развесил эти листовки в городе, и звонили люди со своими проблемами, они же не знают, кому они звонят. И он говорит, я никогда не забуду одну женщину, которая так истерически кричала. Она чуть ли не хулила Бога. Она говорила, Бога нет, я не верю в добро, я не верю в любовь. А что случилось? Что случилось, женщина? Успокойтесь, что стряслось? Котенок, у меня был любимый котенок. Это была вся моя любовь. И у меня на глазах машина раздавила этого котенка. Какой Бог, вы о чем говорите? И Антон говорит, я выждал, пока наступила пауза. И я ей сказал, теперь можно я расскажу вам о своей жизни? И он начал рассказывать о своей жизни. И стал говорить о Божьей любви, почему он верит, что Бог есть. И почему Бог его любит. И почему последний раз, он говорит, я прикасался к дереву 5 лет назад. Понимаете, какой разный мир. Я вот иду по коридору, смотрю в глаза людям и думаю, сколько других людей в мире с удовольствием, не задумываясь, поменялись бы с нами. Поэтому видеть добро, видеть любовь, видеть нуждающихся людей, помогать этим людям, благословлять этих людей, это лучшее, что мы можем сделать. Это лучшее. Так расцветет наш мир. Так Бог устроил мир. Служить, еще раз служить, еще раз служить другим людям. Видеть людей вокруг. Отрывать взгляд от себя. Хватит смотреть в зеркало и любоваться собой. Есть много других людей. Потому в Библии так категорически написано, что земля, на которую Бог посылает дожди, и солнышко светит, но которая производит тернии и чертополох, она близка к проклятию и к сожжению. Конец такой земли сожжения. Потому это небезопасно не служить. Поэтому я считаю, что это вершина нашего духовного развития. Служить. Служить другим людям. Помоги нам в этом, Господь. Курс преткновения, соблазны и осуждения – это о проблемах в церковной среде, о межличностных проблемах. То есть мы поднимаем на поверхность те вопросы, где больше всего возникает конфликтов. И мы пытаемся объяснить, как стоит, как нужно, как следует относиться друг к другу в тех вопросах, которые мы понимаем по-разному. Диалог всегда важен. Изоляция – это всегда путь очень рискованный. Во-первых, в изоляцию уходит человек высокомерный, который абсолютно убежден, что он обладатель полной истины. И все, кто не разделяет его взглядов, они автоматически вне истины. Такие люди агрессивны, такие люди очень резкие. Они, как правило, исключают из своего круга общения всех инакомыслящих. Это авторитарный подход. Великий апостол Павел, который обладал чрезвычайностью откровений, как никто другой в истории, сказал, «Я иду в Иерусалим по откровению, чтобы представить перед апостолами мое богословие, сверить часы, сверить точки». Как мы учим, как мы понимаем важные глобальные вопросы. Думаю, этот курс написан, чтобы помочь людям выбраться из тех лабиринтов, где они запутались в силу своего воспитания в прошлом, каких-то традиций, накатанных представлений, которые автоматически воспринимаются как истины. Но при объективном исследовании вопроса, при открытом сознании ты начинаешь понимать, что мы были зациклены на вещах, которые, в принципе, истинно отношения не имеют.
1: Преткновение, соблазны, осуждения. Этот курс объясняет проблему конфликтов, возникающих в церкви на почве разных взглядов, вкусов, традиций и мнений людей. Узнать больше вы можете на платформе forspirit.org.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: NBC News Radio, I'm Jim Rupa. President Trump in Beijing meeting with Chinese leader Xi Jinping, and before the meeting, he praised the Chinese president.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
3: Trump's visit to China comes as the war with Iran continues. It's significant because China is Iran's biggest trading partner. Vice President J.D. Vance says a lot of funding will be shut off to states that don't take fraud seriously. Vance is leading up the Trump administration's crackdown on fraud and is announcing a $1.3 billion deferral in Medicaid reimbursements from California. Vance claims some Medicaid fraud involves providers prescribing unneeded medications.
5: These fraudulent health care providers are getting rich by giving people medications they don't even need. It's a defrauding of the American taxpayer.
3: The crackdown has an emphasis on states' social service programs. Vance claims it appears mainly blue states are not taking fraud seriously. A massive weather pattern hitting several parts of the country. Rain slamming a corridor stretching from Montana to Salt Lake City, with the NOAA Storm Prediction Center issuing a level 2 out of 5 risk of severe thunderstorms for the area. On the East Coast, precipitation reaching parts of the Mid-Atlantic, which includes Philadelphia and Washington, D.C. Michael Jackson's daughter is racking up a legal victory in Los Angeles. Paris Jackson claims over $625,000 in bonuses that executors of her father's estate paid to law firms in 2018 were massively excessive. Today, a Los Angeles judge agreed and ordered the money returned to the estate. The 28-year-old singer and model has been arguing for more transparency in her father's estate for many years. Jim Roop, NBC News Radio. The South Carolina Supreme Court is overturning Alex Murdaugh's murder convictions in a 5-0 vote. The state Supreme Court granted Murdaugh's new trial today. The justices say a county clerk improperly influenced the jury in Murdaugh's original trial. Murdaugh convicted of the killings of his wife and son in March of 2023. New data from the Educational Opportunity Project at Stanford finds U.S. students are performing worse than their peers were 10 years ago. New district-level test scores find that, compared with a decade earlier, reading scores are down last year 83%, math scores down 70%. According to the data, the declines have impacted both rich and poor districts, as well as across racial and geographic divides. Google and SpaceX are reportedly interested in putting orbital data centers out in space.
6: The Wall Street Journal says the orbiting facilities are not a done deal yet, and it's not clear if they would be cost-effective when launch costs are included. Word of the talks on the issue between the two companies comes as SpaceX is preparing for its IPO later this year, with a targeted valuation of around $1.75 trillion. I'm Tammy Trujillo.
3: Meantime, a majority of Americans say they oppose the construction of data centers in their local area, here on Earth, of course. New polling from Gallup is showing that 7 in 10 Americans oppose the projects, 48% of them strongly oppose. These data centers house computing equipment that helps power AI technology used by businesses, universities, other institutions, but they have met fierce opposition from residents in many parts of the country. The centers require extensive amounts of electricity to operate and need substantial amounts of water to cool the equipment, which has raised concerns about the environmental impact and local electric bills. Jim Roop, NBC News Radio.
7: The views expressed on this program are those of the host, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
8: 声声有情。
9: 1150AM 西雅图中文电台，这里是您的信息中心，这里是您的心灵港湾，这里是您的精神家园。西雅图华人自己的中文电台，朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是
8: chineseradioseattle.com，
10: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
8: FM 98.9 Channel 3。
10: 我们的微信平台、新浪微博和Facebook账号都是 Chinese Radio Seattle。
11: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众大家好，今天是2026年5月13日星期三，农历3月27，我是米勒。
12: 我是娜娜，很荣幸在今晚为大家播报新闻。
11: 周三到周五的专题节目分别是美国故事、读书观影和专家论坛。
12: 周三到周五的西城夜话的话题分别是情感夜线、青青校园和艺术人生。
11: 周五到周日的节目都是从晚上六点开始，周六的节目包括这里是江苏心灵漫谈、编书连载、西雅图少年说、曹律师信箱、西城美丽说、发现无锡心灵港湾和文学欣赏。
12: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
11: 您可以通过广播网络手机收听我们的节目，广播频段是 AM 幺幺五零或者 HDFM 九八点九 Channel Three。网上收听的网址是幺幺五零 kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
13: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM 幺幺五零西雅图中文电台新闻夜线。
12: 下面播报国际新闻。
11: 俄罗斯13日对乌克兰西部发动大规模无人机袭击，目标包括靠近北约边境的关键基础设施，造成至少6人死亡，多人受伤。乌克兰总统泽连斯基说，俄军当天已出动至少800架无人机，并在晚间继续发射导弹，袭击周边国家警觉。波兰紧急出动战机，斯洛伐克一度关闭部分与乌克兰边境港口。匈牙利政府随后宣布召见俄罗斯大使，抗议俄军袭击波及乌克兰西部匈牙利族聚地区。泽连斯基称，匈牙利此举显示莫斯科对欧洲构成的威胁正在扩大。
12: 以色列总理内塔尼亚胡领导的执政联盟13日提交解散议会法案，迈出可能提前举行全国大选的第一步。美联社报道，这项法案如果通过，将为今年稍晚举行新选举铺路。内塔尼亚胡政府近年面临多重压力，包括加沙战争停火执行争议、战后治理分案分歧，以及国内对极端正统派服兵役豁免问题的不满。以色列媒体预计议会可能在下周进行初步表决，虽然这并不意味着政府立即倒台，但是显示执政联盟内部裂痕扩大，也让以色列暂时政府进入更不稳定阶段。
11: 菲律宾参议院13日晚发生枪响，当时执法人员正在试图逮捕参议员罗纳德·德拉罗萨。德拉罗萨曾担任菲律宾警察总长，是前总统杜特尔特禁毒战争的核心执行人物之一，目前因涉嫌反人类罪遭国际刑事法院通缉。美联社报道，枪声响后，参议院安保人员清场，暂未传出人员伤亡。德拉罗萨的盟友也将他置于所谓保护性羁押之下，阻止执法人员将他带走。菲律宾总统马克思呼吁各方保持冷静，并下令调查事件。此案也加剧菲律宾围绕杜特尔特家族、国际刑事法院管辖权以及国内政治斗争的紧张局势。
12: 卫报13日报道，美国的墨西哥关系因贩毒集团因腐败指控加剧紧张。美国缉毒署负责人目前正在参议院作证，指称墨西哥高级官员多年来与毒贩勾连。此与同时，美国司法部起诉西纳罗亚州州长以及多名现任前任墨西哥官员，指控他们与西纳罗贩毒集团有关。墨西哥总统辛保姆则强调，墨西哥希望与美国保持良好关系，但底线是维护主权和人民尊严。报道称，围绕美国情报人员是否在墨西哥境内开展行动，以及华盛顿是否会继续追加指控，两国关系正处于数十年来最紧张的阶段之一。
11: 下面是天气预报，到西雅图地区今晚小雨，最低气温华氏50度，摄氏10度。明天小雨，最高气温华氏60度，摄氏16度，最低气温华氏49度，摄氏9度。
12: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
11: 路透社周三发布的分析文章指出，美国总统特朗普本周与中国国家主席习近平会晤时，预计将寻求中方协助解决他所推动的代价高昂且在国内引发通胀的伊朗战争， 但分析人士认为他很可能无法获得中国的支持。分析指出，尽管习近平可能会同意在一定程度上促使伊朗重返谈判桌，但中国领导人不太可能削减对伊朗的经济支持，也不会停止向伊朗提供军方所需的双用途物资。特朗普方面则拥有对中国施压的强力工具，例如威胁对中国主要银行实施制裁，但动用这些手段可能会给美国带来难以承受的高昂代价。据两名了解会谈筹备情况的人员透露，特朗普团队认为，北京作为伊朗石油的最大买家，是少数能够影响德黑兰决策层、推动伊朗与美国达成协议的关键力量之一，而且在缺乏直接施压中国的手段下，华盛顿试图说服中国领导人尽快结束战争，符合其自身利益。然而，中国同样面临多重利益考量。一方面，中国希望恢复霍尔木兹海峡的通行畅通，因为伊朗军方对该海峡的封锁已影响全球约五分之一的石油运输，其中大部分流向中国。另一方面，伊朗仍是中国在重要地区的战略盟友，也是制衡美国的重要力量。与此同时，这场战争虽然对经济上对中国不利，但也在一定程度上分散了美国对印太地区的外交和军事注意力。这些因素都削弱了习近平利用对伊朗影响力迫使其做重大让步的动机。华盛顿智库战略与国际研究中心高级研究员亨利·埃塔莱文表示，习近平正以信心十足的姿态进入这次峰会，而让他自信的原因包括特朗普去年关税攻势的收缩，以及美国在伊朗冲突中军事与外交资源被牵制。不过，就在出发前，特朗普周二曾对记者表示，美国不需要中国协助说服伊朗，并提及美方在海上封锁的行动。白宫发言人表示，伊朗政权清楚当前处境不可持续。特朗普总统在谈判中掌握所有筹码。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇则表示，北京反对所谓非法单边制裁，并强调中国要求本国企业依旧合规运营。他说，关于伊朗局势，当务之急是尽可能一切地防止战事重启，而不是借机向其他国家泼脏水。
12: 特朗普在伊朗战争导致其支持率收缩的背景下，对中国施压空间有限，包括制裁加和加征关税等手段，以及一些较不可能动用的选项。美国已对伊朗实施海上封锁，特朗普还曾提出对霍尔木兹海峡征收费用，但这一声明引发多方反对。白宫随后表示，特朗普希望该海峡保持畅通，不受任何限制。本周，美国国务院也表示，中美双方已同意，任何国家或组织都不应再在该海峡征收通行费用。制裁是另一种选项。美国已对部分协助伊朗规避制裁的中国实体实施金融惩罚，但专家认为这项措施对相关贸易流动影响有限。一家咨询公司的负责人布莱特·埃里克森表示，这是因为华盛顿尚未动用关键手段，例如针对协助伊朗贸易结算的中国银行。他说，美国财务部并不愿意对真正关键的中国银行采取行动。一位了解美国财政部制裁选项的人士表示，美国仍有数千个与中国非法金融活动相关的制裁目标。他说，如果不针对中国银行，就不可能真正的执行对伊朗的制裁。但他也补充，美国官员并未接到针对大型中资金融机构采取行动的指令。今年4月，美国财政部长贝特森、陈志涵两家未公开名称的中国银行警告其参与伊朗石油交易，并表示财政部已准备采取惩罚措施，但后续未有进一步行动。根据消息人士表示，贝森特预计将在特朗普访华期间再次提出该问题。路透社的分析还指出，专家认为美国之所以谨慎对中国银行体系下手，是担心遭到中方报复。外交政策与经济制裁专家爱德华·费舍曼表示，即便针对一家中小型中国银行采取行动，也有可能引发升级式报复，令双方重新陷入经 际对抗，这种冲击可能重新点燃去年的暂停的贸易战以及高额的关税，这在政治上对特朗普不利，因为会进一步高推涨。前美国国务院制裁政策主管吉姆布利斯纳克斯也表示，轰炸伊朗这样地区会对全球经济产生巨大影响，但制裁一家中国大型国有银行的冲击可能更大，对中国大型银行的打击可能会促使北京动用其最重要的反制工具关键矿场。中国在全球稀土加工领域几乎垄断地位，去年贸易战曾威胁切断对美国关键矿场供应，引发西方高度担忧，并促成双方达成脆弱的贸易缓和。
11: 美国总统特朗普周三至周五对中国进行军国事访问，随行的包括多名商界和技术和科技业高层。与特朗普一同访问北京的包括英伟达的黄仁勋、苹果的蒂姆·库克、特斯拉和 SpaceX 的埃隆·马斯克、贝莱德的拉里·芬克，以及来自 Meta、Visa、摩根大通、波音、嘉吉等公司的高层。一名了解行程安排的白宫官员告诉 BBC， 将有十多名美国企业高层随特朗普出访。外界认为此次出访对美国十分重要，因为特朗普将与中国国家主席习近平会面，而两国之间的科技、经济和科技敌意正日益加深。黄仁勋较晚才加入代表团，这一点值得注意，因为英伟达的先进人工智能晶片是中美竞争的一大焦点。黄仁勋也是特朗普总统科技顾问委员会的成员，该委员会成员还包括 Meta 的马克扎克伯格和甲骨文的拉里埃里森等商界领袖。尽管围绕科技和出口管制的紧张局势持续，半导体仍然是美中经济的关系的核心。思科行政总裁兼董事长查克·罗宾斯曾受邀参与这次访华。但据该公司一名发言人表示，他因业绩发布而无法出席。最初名单中没有英伟达行政总裁黄仁勋。英伟达在美中围绕电脑晶片和人工智能的竞争中处于核心位置，但事情出现意外发展。空军一号在阿拉斯加加油时，黄仁勋登上了这架飞往北京的专机。英伟达一名发言人告诉 BBC， 黄仁勋应特朗普总统邀请出席峰会，以支持美国和本届政府的目标。特朗普得知黄仁勋不在原定随行企业高层名单上后，于星期二早上致电这位英伟达行政总裁，邀请他同行。特朗普随后抨击一篇称黄仁勋未获得出席活动的媒体报道，他在社交媒体上发文称，事实上黄仁勋目前正在空军一号上，而且除非我要求他离开，这种可能性极低，否则 CNBC 的报道就是错误的，或者用政治上的说法就是假新闻。
12: 万众瞩目的特席会实施在北京登场。去年十月，特朗普和习近平曾在韩国釜山会晤，达成贸易战休兵。这次外界关注的中美是否会延长休兵状态，台湾依然也是议程之一。周四上午十时左右，习近平在北京人民大会堂的广场迎接特朗普，两人握手会面，正式展开万众瞩目的特席会。尽管全球两大经济体之间仍存在深刻紧张关系，欢迎仪式依旧隆盛重大。在特朗普陪同下，习近平与多名美国官员握手，包括美国国防部长及国务卿卢比奥。卢比奥过去被视为对北京立场强硬，特朗普也与中国外长王毅、副总理何立峰等官员一一握手。中方军队先后演奏美国国歌与中国国歌，特朗普与习近平站在场地中央，现场鸣放21响炮。广场上身穿深夜服装的孩童挥舞美中两国国旗，一边跳跃一边高喊欢迎欢迎，迎接两位领导人 步入会场。特朗普与习近平预计讨论多项议题，除了中美关税及经贸，也预计讨论对台军售、伊朗军事的问题。贸易关税预计成为双方讨论重点。特朗普去年在全球关税攻势中特别针对中国，美中也因此重启贸易战。台湾、中国政府多次强调台湾为中美